0: Где бар жерде көңілгей бар. Energy FM.
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. Прожиточный минимал на Energy.

Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки, и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. «Прожиточный минимал» на Energy.

0: Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19:00.
1: Хаус-стрим Сегежа Шомас.
2: Райгазар, Кумиля Хаус-стрим, Аганонаста.
1: Тек Энерджи ФМД.

қарасам, бір сәт өртен жәвен боп қайталана қалсам.

Olma bandayı, sürme ben değilsen deriz. Ketem zav, ay ketem.